0: и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая. Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание.
1: 关心美股动态，因为美股在周一个别发展，美方延后了袭击伊朗计划，也让市场憧憬美伊谈判有望突破新的突破，那带动道琼斯工业指数的盘中是由跌转升。来看本台驻纽约记者带来的分析解读。
2: 周一美股收盘涨跌互现，市场一方面呢是继续关注中东外交可能出现进展的迹象，另一方面则是担心伊朗战争持续可能会推高经济成本。特朗普周日表示，伊朗必须尽快行动，否则将什么都不剩。目前双方和平谈判仍然陷入僵局。那么投资者仍然担心能源市场扰动将会威胁全球经济。国际基准布伦特原油期货升至每桶110.10美元，德州青年油则是升至每桶108.66美元。不过，特朗普周一在社交媒体上面表示，已经推迟了原定于周二。
1: 二对伊朗的打击，理由是谈判取得进展。周一收盘，十三大指数涨跌互现，标普白指数十一大板块收盘时也是涨跌互现，其中能源板块和必需消费品板块领涨，科技板块和工业板块则是领跌。个股方面，存储芯片板块承压。Seagate 在 JP Morgan 会议上面表示，新工厂建设需要太长时间，加剧了市场对于存储芯片产能不足以满足需求激增的担忧。那么 Dominion Energy 则是同意被 NextEra Energy 收购，这也可能会成为今年最大的一笔交易。Dominion 的股价上涨 9.4%， 而 NextEra 则是下跌 4.6%。 本周投资者也将关注多家公司财报，其中也包括英伟达周三即将公布的业绩。那么市场也将继续关注 SpaceX 的 IPO 招股书，该文件预计将在未来几天内提交。此外，特朗普将在周五在白宫为即将上任的美联储主席沃什举办宣誓仪式。上一位在白宫宣誓就任的美联储主席是1987年的格林斯潘，近几任都在美联储举行。那么上周公布的一系列通胀数据也令市场感到担忧，并且开始压住美联储下一步有可能会是加息而非降息。不过美国国债收益率在上周五创下一年多以来的最高收盘水平之后趋于稳定，周一收盘时十年期美债收益率在4.6%附近，美元指数 DXY 则是下跌来到了99.192，而黄金期货的价格则是来到了每盎司4563美元附近。凤凰卫视吕友明纽约报道。
2: AI 浪潮席卷科技业，社群媒体巨头 Meta 再度启动了大规模裁员。据美国媒体报道， Meta 本周起将会裁减约8000名员工，同时也取消6000个原定招聘职缺。
3: 外界认为这波的裁员不只是成本的调整，也是反映了 AI 快速的发展之下，科技产业的人力结构正出现剧烈变化。
4: 从硅谷到华尔街， AI 如今已不只是科技趋势，更正在重新定义企业如何运作，甚至如何用人。美国科技巨头 Meta 本周启动最新一轮大规模裁员。根据 CNBC 报道， Meta 将裁减约8000名员工，相当于公司近10%的人力，同时取消6000个原定招聘职位。值得注意的是， Meta 裁员的同时却正在以前所未有的速度加码 AI 投资。公司日前才宣布上调今年资本支出预测，最高可能达到1450亿美元，大量投入 AI 芯片、资料中心以及生成式人工智慧相关基础建设。 Meta 内部文件更直言，裁员目的之一就是要腾出资源支应 AI 投资需求。这也显示科技公司如今核心逻辑已逐渐改变，与其持续扩编人力，不如把更多资金投入 AI 算力与自动化系统。而这股趋势并不只发生在 Meta， 网络设备巨头 Cisco 上周也宣布将裁减近4000名员工。首席执行官在公开信中坦言，未来能在 AI 时代胜出的企业必须持续把资源转向最具长期价值的领域。消息公布后， Cisco 股价单日大涨超过 13%， 创下多年来最大涨幅之一。这也反映出华尔街目前对科技企业的期待已经从扩张规模转向 AI 效率。分析人士指出，投资人如今更愿意看到企业透过 AI 降低成本，提高生产力，即便代价是大量裁员。根据统计，2026年至今，全球已有超过13万名科技从业人员遭到裁撤，涉及超过100家科技公司，规模已经接近疫情后2023年科技业大裁员高峰。更让外界担忧的是， AI 如今取代的不只是重复性劳力工作，而是开始延伸到城市设计、内容审核、行政与部分白领职位。报道指出， Meta 甚至推出新的内部 AI 资料搜集工具，追踪员工键盘与滑鼠操作，用于训练 AI 模型，引发内部强烈反弹。而专家分析，这波 AI 革命与过去科技升级最大不同在于它直接冲击知识工作者，这场科技业的人力重整恐怕才刚刚开始。凤凰卫视姚怀珍、张孝义华盛顿报道。
2: 美国纽约长岛铁路由于持续罢工已经停摆数天，约有3500名工人在工会带领下参与罢工，要求纽约市运输局提供合理的加薪幅度，以应对飙升的生活成本。截至18号，劳资双方谈判仍在继续，但是依旧没有达成和解的迹象。此次罢工由代表铁路近半数员工的5大工会发起，参与者涵盖铁路工程师、信号工、机械师等多个关键岗位。大批罢工者在站点附近举着标语牌游行，要求纽约市运输局2026年提供更高的加薪幅度。而此次罢工影响了近30万通勤旅客，目前他们只能选择接驳巴士等替代出行方案。而纽约市运输局就指出，公交运力严重不足，呼吁受影响的旅客申请在家远程办公。
3: 再看今天的娱乐快递。
5: 亚洲天王周杰伦时隔18年后在温州完成一连三场演唱会，这次与他同行的还有太太昆凌，以及首次一同出现的三个孩子，获不少粉丝到场接机。从网上的影片可见，周杰伦首先步出机场，昆凌跟随其后，两夫妻向粉丝挥手致意后上车，三个孩子则在工作人员和保镖的护送下低调登上另一部车辆离开。周杰伦在这次演唱会中唱出多首新歌，更刷新了当地场馆投用以来规模最大的连场演出和上座记录。另外，周杰伦也在社交平台分享了演唱会的影片及照片，表示时间最厉害的地方就是可以让观众席从一个人的青春变成一家人的回忆。入行超过25年的香港艺人方力申完成2场首个个人红馆演唱会，这次演唱会方力申特意邀请曾合作拍摄电视剧的陈晓东、周丽淇及李彩华一起合唱，更请来陈慧琳、杨千嬅等担任嘉宾。方力申更获父母、妻子和女儿现身支持。
6: 我第一次做啦，咁梗係希望係我嘅即係成長嘅經歷裏邊都有一啲好重要嘅 moment 都可以同佢哋分享。我頭先聽講話，即係啲 fans 唔係影我嘅喎，好似調翻轉影佢嘅喎咁啊，係啊，同埋好似話佢都好合作喎，係嘛？佢都冇喊啊，冇咩咁。係啊，我睇到傳媒又影到佢啲相，尤其是佢依家雙下巴好勁咧，跟住又戴咗個 headphone 咧，即係都我都覺得佢都幾搞笑嘅。希望佢繼續長大嘅時候都係咁搞笑啦。
5: 一向热爱绘画的香港前女团 Supergirls 队长赵慧珊多次举办个人画展，这天她现身活动接受我们专访，透露计划今年书展推出一本画册。
7: 非常之开心，因为我的画已经卖了80%。我觉得是这个即是大家给我的一个很大的鼓舞。跟着就有些新的合作在这里邀约，所以我自己都很想plan 出一本畫冊的
8: 那些，是不是講不一次？今年書展可能講不一次了，
7: 講一次了，就是現在在說
8: 咁啊，嚟緊工作都係主要係畫作為主啦，定係都會想唱下歌啊咁樣，掛唔掛住唱歌？
7: 有人邀約係啦，我唱歌，所以我要練翻歌。咁先出咗個畫冊先，如果係有嘅話，希望大家都會支持一下。
5: 鳳凰衛視綜合報道。
2: 好，感谢您搭乘今天的凤凰早班车，祝您一天好心情。
3: 继续锁定我们各界新闻了。

0: 俄中友谊不针对第三方，而是追求和平与共同繁荣。
1: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставший уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая. Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.

0: 位上午好，欢迎您收看这一节的正点播报，我是戴亚汉。我们首先来关注到的新闻是，应中国国家主席习近平的邀请，俄罗斯总统普京于19号到20号对中国进行国事访问。在访华之前，普京发表了视频讲话，他表示很高兴应习近平主席的邀请再次访华，定期互访和举行俄中元首会晤是我们全方位发展两国关系、挖掘其真正无限潜力的重要且不可或缺的一部分。这是普京首次在出访前发表视频讲话。普京指出，俄罗斯与中国对未来充满着信心，将会一道积极地发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。普京还表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用，而同时俄中有意不针对第三方，而是追求和平与共同繁荣。
1: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставший уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая. Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно В такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание.
2: 普京访华在即，中国外交部发言人顾嘉宾在18号介绍了此次访问的相关安排。这将是普京总统第25次到访中国。访问期间，两国元首将就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。近年来，在习近平主席和普京总统战略引领下， 中俄新时代全面战略协作伙伴关系健康稳定深入发展，各领域合作不断拓展，为两国和两国人民带来实实在在的利益，也为维护全球战略稳定和国际公平正义做出重要贡献。今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年，中俄睦邻友好合作条约签署25周年，也是中俄教育年启动之年。 双方将以此为契机，继续推动中俄关系向更深层次、更高水平发展，为世界注入更多稳定性和正能量。俄罗斯总统助理乌沙科夫在18号对外宣布，在普京访华的期间，两国领导人将会讨论两国关系当中最重要和最敏感的问题，并将会非常详细地审议碳氢化合物供应领域的合作议题。
3: 俄罗斯总统助理乌沙科夫对媒体表示，此次普京访华的代表团将非常有代表性，包括5位副总理和8位部长，分别来自于外交部、农业部、文化部、交通部、经济发展部、财政部、建设部以及教育部，而总统府则由乌沙科夫本人、总统办公厅副主任奥列什金以及俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫代表。 其余的代表团成员包括央行行长纳比乌里娜、多位地区负责人、国有和私有企业负责人以及大型银行管理层。乌沙科夫说，在大小范围会谈中，双方将讨论两国间最重要且敏感的关系问题，同时将讨论碳氢化合物领域的合作议题以及西伯利亚力量2号天然气管道项目。
4: 访问期间，两国将签署约40份文件，还将通过关于建立多级世界和新型国际关系的宣言。两国领导人还将出席俄中教育年开幕式。同时，普京还将会见中国国务院总理李强。这个会议是关于25周年俄罗斯25周年的合作伙伴关系。 защиты государственного единства, уважения выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Это документ с обеих сторон характеризуется как большой договор.
3: 乌沙科夫说，中俄两国的关系堪称邻国关系的典范。两国在外交政策问题上的立场往往不仅接近，而且完全一致。俄中关系不针对第三方结盟，而是为了共同繁荣而合作。莫斯科和北京均奉行独立自主的外交政策，并坚持国际法的制高地位。过去的一年，俄中贸易额接近2400亿美元，不仅贸易结构有所扩大。 两国结算几乎完全转换为本国货币结算，可靠地保护了双边贸易免受第三国和世界不稳定的影响。
5: 乌沙科夫还说呢，能源领域的合作呢是已经成为了俄中贸易的火车头。自今年年初以来呢，俄罗斯对中国的石油供应增长了超过1/3。而另一方面呢，双方的互免签制度也已经使得约200万俄罗斯人访问了中国，以及约100万中国人访问了俄罗斯。两国民间的这种文化、艺术等各领域的 交流呢，正在呈现出积极蓬勃的发展。范卫视、尹力、卢瑶、王成龙，莫斯科报道。
0: 俄总统新闻秘书佩斯科夫在18号表示，俄方对于此次访华抱有非常认真的期待。
3: 克宫发言人佩斯科夫周一在新闻会上宣布，此次普京访华的代表团将包括所有相关的副总理及部长，以及在中国有业务的国有和私营公司的负责人。佩斯科夫说，俄方的代表团成员不跟第三方形成竞争关系，中俄之间正在发展独立自主且多元化的关系，双方将这种关系称之为特权战略伙伴关系。同时他也表示，俄方对此次访华抱有非常认真的期待。
2: От наших ожиданий, но могу лишь сказать, что у нас самые серьезные ожидания. Отношения действительно очень разноплановые. И помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог и в области образования. Кстати говоря, будет открыт год российско-китайский, год сотрудничества в области образования.
3: 佩斯科夫说，两国元首的每一次接触都为两国关系的进一步发展和扩大创造了新的额外的动力。中俄双方此前宣布，普京将于19日至20日访华，俄方也将于晚些时候公布普京访华的详细行程。方卫视引力莫斯科报道。
0: 美国总统特朗普在18号宣布，在中东盟友的请求之下，他决定暂缓原定于19号对伊朗打动的军事打击，以便让谈判继续。特朗普还强调，达成和平协议至关重要的一点是，伊朗绝对不能够拥有核武器。
5: 特朗普18号在社交媒体上发文称，已经收到来自卡塔尔、沙特和阿联酋领导人的请求，希望美国暂缓原定于明天，也就是19号对伊朗的军事打击，因为严肃的谈判正在进行中。中东三国领导人认为协议将会达成，而特朗普则强调，非常重要的一点是伊朗不得拥有核武器。基于对中东三位领导人的尊重，特朗普称他已经指示美军明天将不执行原定攻击伊朗的计划，但如果无法达成一项可接受的协议，美军则必须做好准备，在接到通知的一瞬间，立即对伊朗展开全面大规模攻击。美国媒体报道称，伊朗在美东时间17号晚间通过调解方巴基斯坦向美国提交了一份更新版本的和平方案，但与上一个版本相比较，伊朗仅仅做出了象征性改善。伊朗提出的新方案重点包括推动结束战争、重新开放霍尔木兹海峡、解除海运制裁。伊朗还在新方案中增加了更多关于不寻求核武器的表述，但并没有做出详细承诺，包括暂停铀浓缩、移交现有高浓缩铀库存等关键问题。虽然伊朗官媒报道称，美国在谈判期间同意放松部分针对伊朗的石油制裁，但匿名美国官员表示，美国不会无条件解除任何制裁，除非伊朗采取对等行动。作为美伊斡旋的中间方，巴基斯坦一直在美国和伊朗之间传递信息，但消息人士称，目前谈判进展非常困难，双方不断改变自己的目标和底线，现在剩下的时间已经不多。凤凰卫视王冰如、王天意华盛顿报道。
0: 伊朗局势持续的紧张，根据伊朗的媒体报道，第三大城市伊斯法罕在19号响起了防空警报，而格什姆岛上空也是发现了小型的无人机，当地就随即启动了防空系统，目前局势已经完全得到了控制。伊朗最高领袖穆杰塔巴就重申将会考虑开辟新的战线，美国总统特朗普则是表明不考虑向德黑兰做出任何的让步。有报道就形容，特朗普似乎是已经关闭了对于伊朗最新方案的外交谈判大门。
6: 伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊的社交媒体账号18号再次摘要发布其上任后的首份声明，重申将考虑在敌人不擅长的领域开辟新战线。声明说，相关研究已经完成，敌人在这些领域经验极少且极度脆弱，如果战争状态持续，伊朗将开辟这些新战线。伊朗总统佩泽西奇扬同日在社交平台发文称，谈判并不意味着投降，伊朗将在维护尊严、力量以及民族权利的基础上开展谈判，绝不会在人民与国家的合法权利方面做出退让。佩泽西奇扬前一天在德黑兰会见了巴基斯坦内政部长纳克维，佩泽西奇扬再次呼吁地区国家团结合作，尤其是主要伊斯兰国家，为持久的和平稳定铺路。纳克维此行还会见了伊朗外交部长阿拉格奇以及伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫。路透社引述巴基斯坦消息称，美伊双方不断改变立场时间已经不多。伊朗塔斯尼姆通讯社援引消息人士的话报道，尽管美国最新谈判文本有所调整，但伊美双方在多个核心问题上仍存在严重分歧。 报道说，伊方坚持必须结束战争，被冻结的伊朗海外资产也必须归还。虽然美方提出设立所谓的发展与重建基金，但双方在赔偿规模及具体机制上仍存在明显分歧。在伊朗被冻结资产的问题上，华盛顿只同意按照分阶段的时间表解冻其中四分之一的资产。在核问题上，伊方反对将停战谈判与核问题直接挂钩，不会接受以核承诺换取停战的安排。路透社引述伊朗高级消息人士称，美国在允许伊朗在国际原子能机构的监督下维持有限的和平核活动方面展现了灵活性。据沙特阿拉伯阿拉比亚电视台报道，伊朗的最新修订方案包括有条件地将浓缩铀转移到俄罗斯而不是美国。伊朗并同意长期冻结其核计划，但不是彻底拆除核设施。对于伊朗方面援引谈判团队消息称，美国已同意在谈判期间对伊朗石油制裁实施临时豁免，一名美国官员驳斥是假消息。美国总统特朗普接受《纽约邮报》访问时表示，对伊朗的回复并不感到沮丧，他不考虑向德黑兰做出任何让步。报道形容，特朗普似乎已关闭了对伊朗最新方案的外交谈判大门。特朗普同时指出，伊朗完全清楚美国有能力造成更沉重的打击，他们现在比以往任何时候都更渴望达成协议，因为他们知道接下来即将发生什么。特朗普此前表示接受伊朗暂停铀浓缩活动20年，但他最新表态称目前没有开放任何选项。正在德国访问的土耳其外长费丹强调，当前各方的首要任务是全力维护来之不易的停火状态，一旦中东战火重燃，将给地区乃至全球带来极其严重的经济和政治后果。费丹表示，伊朗大部分浓缩铀已在去年6月的袭击中埋在废墟之下，美国正在从太空对其进行监控，目前不构成威胁。凤凰卫视综合报道。
0: 根据沙特阿拉伯阿拉比亚电视台在18号报道，伊朗旨在结束中东冲突的最新修订方案包括有条件的将浓缩铀转移到俄罗斯而不是美国。报道称，该电视台获得的方案显示，伊朗已经同意长期冻结其核计划，但不是彻底的拆除核设施。我们再来看到的是，伊朗新近成立的波斯湾海峡管理局在18号就发布了警告，未经伊朗官方的许可，任何船只通行霍尔木兹海峡均属于非法行为。伊朗伊斯兰革命卫队在当天发布了消息称，在伊方对霍尔木兹海峡实施管控之后，可以宣布所有的经过该水道的光纤电缆必须要接受许可监管，并缴纳主权性的费用。另外呢，美国财政部再次的对于到期的俄罗斯海运石油制裁提供了30天的豁免，允许暂时交付以及销售滞留在海上油轮的俄罗斯原油。
5: 伊朗伊斯兰革命卫队在社交媒体发布消息称，依据1982年联合国海洋法公约，伊朗可基于其对领海海床及底土的主权，对经过霍尔木兹海峡的海底光缆实施许可、监管、收费等管理措施。该消息援引相关报告。

0: 普京访华前发表视频讲话，称中俄两国对未来充满信心。特朗普暂缓原定于今天对伊朗发动的军事打击。美国就俄罗斯海运石油制裁，再提供30天的豁免。 晚上好，小欢迎您加入我们的新闻时间头条，关注到的是俄罗斯总统普京在19号到20号对中国进行国事访问。访华之前，普京也发表了视频讲话，他表示很高兴应习近平主席的邀请再次访华，定期互访和举行俄中元首会晤是全方位发展两国关系、挖掘其真正无限潜力的重要而且不可或缺的一部分。而这一次也是普京首次在出访前发表视频讲话。
1: Приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставший уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая. Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте. совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных, общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание.
2: 俄罗斯总统助理乌沙科夫18号也对外宣布，在普京访华的期间，两国领导人将会讨论两国关系中最重要和最敏感的问题，并且将会非常详细地审议碳氢化合物供应领域的合作议题。俄罗斯总统助理乌沙科夫对媒体表示，此次普京访华的代表团将非常有代表性，包括5位副总理和8位部长，分别来自于外交部、农业部、文化部、交通部、经济发展部、财政部、建设部以及教育部，而总统府则由乌沙科夫本人、总统办公厅副主任奥列什金以及俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫代表，其余的代表团成员包括央行行长纳比乌里娜、多位地区负责人、国有和私有企业负责人以及大型银行管理层。乌沙科夫说，在大小范围会谈中，双方将讨论两国间最重要且敏感的关系问题。 同时，将讨论碳氢化合物领域的合作议题，以及西伯利亚力量2号天然气管道项目。访问期间，两国将签署约40份文件，还将通过关于建立多极世界和新型国际关系的宣言。两国领导人还将出席俄中教育年开幕式。同时，普京还将会见中国国务院总理李强。
3: В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Это документ с обеих сторон характеризуется как большой договор.
2: 乌沙科夫说，中俄两国的关系堪称邻国关系的典范。两国在外交政策问题上的立场往往不仅接近，而且完全一致。俄中关系不针对第三方结盟，而是为了共同繁荣而合作。莫斯科和北京均奉行独立自主的外交政策，并坚持国际法的至高地位。过去的一年，俄中贸易额接近2400亿美元，不仅贸易结构有所扩大。 两国结算几乎完全转换为本国货币结算，可靠的保护了双边贸易免受第三国和世界不稳定的影响。
4: 乌沙科夫还说呢，能源领域的合作呢是已经成为了俄中贸易的火车头。自今年年初以来呢，俄罗斯对中国的石油供应增长了超过1/3。另一方面呢，双方的互免签制度也已经使得约200万俄罗斯访问了中国，以及约100万中国人访问了俄罗斯。两国民间的这种文化艺术的各领域 的交流呢，正在呈现出积极蓬勃的发展。范卫视、尹力、卢瑶、王成龙，莫斯科报道。
2: 美国总统特朗普在18号则宣布，是在中东盟友的请求下，为了要让谈判得以继续进行，他决定暂缓原定于19号对伊朗发动的军事打击。特朗普就强调，达成和平协议至关重要的一点就是伊朗绝不能。

0: И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных.
1: 普京访华前夕发表视频讲话，表示俄中对未来充满信心。
2: It's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal, and didn't work out. But this is a little bit different.
1: 特朗普下令推迟的伊朗攻击，并称美伊谈判有望取得成果。世卫大会连续10年拒绝涉台提案，外交部重申一中原则的重要性。 日本自民党9年内修订安保3文件，形成建议草案。各位午安，我是林鹤轩。午间头条带您关注应中国国家主席习近平邀请俄罗斯总统普京于19号到20号对中国进行国事访问。访华前夕，普京发表视频讲话，他表示很高兴应习近平主席邀请再次访华，定期互访和举行俄中元首会晤是我们全方位发展两国关系挖掘其真正无限潜力的重要且不可或缺的一个部分。 这是普京首次在出访前发表视频讲话。普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将一道积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。普京表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。同时，俄中友谊不针对第三方，而是追求和平与共同繁荣。
0: Приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в $200 миллиардов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставший уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая. Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание.
3: 俄罗斯总统助理乌沙科夫18号对外宣布，在普京访华期间，两国领导人将会讨论两国关系当中最重要和最敏感的问题，并将非常详细地审议碳氢化合物供应领域的合作议题。俄罗斯总统助理乌沙科夫对媒体表示，此次普京访华的代表团将非常有代表性，包括5位副总理和8位部长。 乌沙科夫说，在大小范围会谈中，双方将讨论两国间最重要且敏感的关系问题，同时将讨论碳氢化合物领域的合作议题以及西伯利亚力量2号天然气管道项目。访问期间，两国将签署约40份文件，还将通过关于建立多极世界和新型国际关系的宣言。两国领导人还将出席俄中交流年开幕式，同时普京还将会见中国国务院总理李强。
4: 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Это документ с обеих сторон характеризуется как большой договор.
3: 还说呢，能源领域的合作呢是已经成为了俄中贸易的火车头。自今年年初以来呢，俄罗斯对中国的石油供应增长了超过1/3。另一方面呢，双方的互免签制度也已经使得约200万俄罗斯访问了中国，以及约100万中国人访问了俄罗斯。两国民间的这种文化艺术的各领域的交流呢，正在呈现出积极蓬勃的发展。范卫视尹力、卢瑶、王成龙，莫斯科报道。 对于普京即将开始的访华行程，俄总统新闻秘书佩斯科夫18号在吹风会上表示，俄方对此次访华抱有非常认真的期待。克宫发言人佩斯科夫周一在新闻会上宣布，此次普京访华的代表团将包括所有相关的副总理及部长，以及在中国有业务的国有和私营公司的负责人。 佩斯科夫说，俄方的代表团成员不跟第三方形成竞争关系，中俄之间正在发展独立自主且多元化的关系，双方将这种

0: 或者重要的稳定作用。同时，俄中友谊不针对任何的第三方，而是追求和平与共同繁荣。
1: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставший уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая. Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание.
0: 俄罗斯总统助理乌沙科夫在18号对外宣布，在普京访华期间，两国领导人将会讨论两国关系当中最重要和最敏感的问题，并将会非常详细地审议碳氢化合物供应领域的合作议题。
2: 俄罗斯总统助理乌沙科夫对媒体表示，此次普京访华的代表团将非常有代表性，包括5位副总理和8位部长。乌沙科夫说，在大小范围会谈中，双方将讨论两国间最重要且敏感的关系问题，同时将讨论碳氢化合物领域的合作议题以及西伯利亚力量2号天然气管道项目。访问期间，两国将签署约40份文件，还将通过关于建立多极世界和新型国际关系的宣言。两国领导人还将出席俄中教育年开幕式，同时普京还将会见中国国务院总理李强。
3: приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Это документ с обеих сторон характеризуется как большой договор。
2: 乌沙科夫还说呢，能源领域的合作呢是已经成为了俄中贸易的火车头。自今年年初以来呢，俄罗斯对中国的石油供应增长了超过1/3。另一方面呢，双方的互免签制度也已经使得约200万俄罗斯人访问了中国，以及约100万中国人访问了俄罗斯。两国民间的这种文化、艺术等各领域的交流呢，正在呈现出积极蓬勃的发展。范卫视尹丽、卢瑶、王成龙，莫斯科报道。
0: 普京定于19号到20号访华，中国驻俄大使张汉辉今天在人民日报撰文，强调元首外交领航，中俄关系持续高水平发展。
4: 张汉辉在文章中指出，普京总统访华与中俄元首会晤将为双边关系擘画蓝图，长期以来元首外交为中俄关系行稳致远提供根本保障。张汉辉表示，今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年，两国构建起超越传统同盟的新型大国关系，在国际事务中密切协作，坚定维护以联合国为核心的国际体系。张汉辉指出，今年也是中俄睦邻友好合作条约签署25周年，两国双边贸易持续增长，务实合作覆盖多领域，合作韧性与活力凸显。张汉辉表示，今年是中俄教育年启动之年，人文交流蓬勃发展，双向留学规模扩大，厚植两国世代友好的民意根基。张汉辉强调，当前国际形势复杂，高水平发展的中俄关系是两国发展保障，也为全球治理注入稳定性。在两国元首的亲自掌舵领航下，未来中俄关系将持续乘风破浪，续写华章。凤凰卫视综合报道。
0: 美国总统特朗普在18号表示，应沙特等海湾地区3国的请求，他已经下令推迟原定于19号对伊朗发动的军事攻击。他又表示，美伊谈判已经出现了非常积极的进展，很有希望取得成果。
5: 特朗普18号在社交媒体发文称，应沙特、卡塔尔、阿联酋等3国领导人请求，他已下令推迟原定于19号对伊朗发动的军事打击。特朗普称，美国和伊朗正在进行严肃的谈判，沙特等3国认为美伊终将达成协议，且协议将规定伊朗不得拥有核武器。特朗普当天稍晚在白宫出席活动时又称，海湾盟友请求他把对伊朗的军事打击推迟2到3天。特朗普同时表示，美伊谈判已出现非常积极的进展，很有希望取得成果。
6: It's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out, but this is a little bit different.
5: 不过特朗普同时警告，他要求美军必须做好准备，一旦未能达成令人满意的协议，随时准备对伊朗发起全面大规模进攻。国际媒体指出，美方先前并未宣布计划于19号对伊朗发动攻击。针对伊朗通过巴基斯坦转交给美方的14点最新谈判文本，特朗普18号早些时候接受美国《纽约邮报》电话采访时表示，他对伊朗的回复并不感到沮丧，同时也不考虑向伊朗做出任何让步，因为伊朗人知道接下来将发生什么。美国阿克西奥斯新闻网站援引美方高级官员的话报道，白宫认为伊朗最新提案没有实质性改进，不足以作为达成协议的基础。凤凰卫视综合报道。
0: 伊朗局势持续的紧张，伊朗联合军事指挥部司令在19号发表声明，

0: 好，欢迎您收看凤凰正点播报，我是林雅倩。首先来带您关注的消息，俄罗斯总统普京19日正式开启今年对中国的首次访问。访问前夕，普京向中国人民发表了视频致辞。
1: 普京在视频一开场就向中国人民问好。
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга.председателя КНР Си Цзиньпиня.
1: 普京指出，25年前，俄中两国签署了睦邻友好合作条约，为两国和两国人民形成真正的战略互动和全面伙伴关系奠定了坚实的基础。当前，俄中关系达到了前所未有的高水平，两国相互理解、相互信任，在互利平等的基础上开展合作，在涉及两国根本利益问题上相互支持。
2: Россия и Китай уверенно смотрят.В будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере. Расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы

0: 普京在访华前夕发表视频讲话，称俄中对未来充满信心。日本自民党修订提案曝光，提议部署拦截无人机。韩日领导人约礼在民家乡安东会谈，讨论安全领域合作。好，欢迎您收看凤凰正点播报，我是李雅倩。首先来带您关注的消息，应中国国家主席习近平邀请，俄罗斯总统普京于19日至20日对中国进行国事访问。访华前，普京发表视频讲话，他表示很高兴应习近平主席邀请再次访华，定期互访和举行俄中元首会晤，是俄中全方位发展两国关系、挖掘其真正无限潜力的重要且不可或缺的一部分。这是普京首次在出访前发表视频讲话。普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将一道积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。普京表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。同时，俄中有意不针对第三方，而是追求和平与共同繁荣。
1: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня.Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве – заложившие прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах.Вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение.То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией.Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества.После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке.И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая. Тесная российско-китайская китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание.
2: 有民意调查显示，超过八成中俄青年认为中俄关系友好。对此，中国外交部发言人郭家坤今天表示，调查结果反映出两国友好民意，特别是青年一代希望进一步加强交流的积极意愿，也体现了中俄关系的高水平。这份调查结果反映了两国友好民意，特别是青年一代希望进一步加强交流的积极意愿。 也体现了中俄关系的高水平。俄罗斯总统普京将于今日开始对中国的国事访问。我们相信，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄世代友好将更加深入人心，两国青年也将携手汇聚青春力量，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系注入活力。
0: 针对俄罗斯总统普京访华，郭家坤表示，中方欢迎普京对华进行国事访问。中俄是新时代全面战略协作伙伴。普京访华期间，两国元首将就双边关系、各领域合作以及

0: 各位好，欢迎收看这节新闻，我是全全。我们先来关注到，俄罗斯总统普京19号正式开启今年对中国的首次访问。访问前夕，普京向中国人民发表了视频致辞。
1: 普京在视频一开场就向中国人民问好。
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня.
1: 普京指出，25年前，俄中两国签署了睦邻友好合作条约，为两国和两国人民形成真正的战略互动和全面伙伴关系奠定了坚实的基础。当前，俄中关系达到了前所未有的高水平，两国相互理解、相互信任，在互利平等的基础上开展合作，在涉及两国根本利益问题上相互支持。
2: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение.То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией.
1: 普京还谈及了经贸人文领域的合作情况，双边贸易额继续增长，早已突破2000亿美元大关，且几乎完全由本国货币结算。俄中教育年也正式启动。普京强调，俄罗斯非常尊重中国的历史、文化、艺术、科学成就，并希望两国人民更加亲密。俄中互惠推行免签制度，不仅促进了商务和旅游交流的加强，也为公民间的交流和联系开辟了新机遇。普京也再次重申，俄中友谊不针对任何人，而是为了世界和平与共同繁荣。
2: Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи!
1: 根据俄罗斯媒体统计，普京在22年来的391次出国访问中，共到访中国21次，而中国也是普京最常访问的三个国家之一，其余两个国家分别是哈萨克斯坦和白俄罗斯。如果把所有去过中国的次数加起来，普京总共在中国。

0: 是新时代全面战略协作伙伴。普京总统此访期间，两国元首将就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。我们相信，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄世代友好将更加深入人心，两国青年也将携手汇聚青春力量，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系注入活力。
1: 华人情，华人事，欢迎收看赛伦轮胎华文大直播，我是全全。对于俄罗斯总统普京19号开启对中国的国事访问，中国外交部发言人郭嘉坤表示，欢迎普京总统来华访问。中俄是新时代全面战略协作伙伴，两国元首将就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。更多内容马上进入今天节目。先来关注到，俄罗斯总统普京19号正式开启今年对中国的首次访问。访问前夕，普京向中国人民发表了视频致辞。
2: 普京在视频一开场就向中国人民问好。
3: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня.
2: 普京指出，25年前，俄中两国签署了睦邻友好合作条约，为两国和两国人民形成真正的战略互动和全面伙伴关系奠定了坚实的基础。当前，俄中关系达到了前所未有的高水平，两国相互理解、相互信任，在互利平等的基础上开展合作，在涉及两国根本利益问题上相互支持。
3: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития нашего государства. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией.
2: 普京还谈及了经贸人文领域的合作情况，双边贸易额继续增长，早已突破2000亿美元大关，且几乎完全由本国货币结算。俄中教育年也正式启动。普京强调，俄罗斯非常尊重中国的历史、文化、艺术、科学成就，并希望两国人民更加亲密。俄中互惠推行免签制度，不仅促进了商务和旅游交流的加强，也为公民间的交流和联系开辟了新机遇。普京也再次重申，俄中友谊不针对任何人，而是为了世界和平与共同繁荣。
3: Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине.

0: 欢迎收看焦点新闻，我是任任。首先来看中俄元首外交特别报道。应中国国家主席习近平的邀请，俄罗斯总统普京于19日至20日对中国进行国事访问。访华前，普京发表视频讲话，他表示很高兴应习近平主席邀请再次访华。定期互访和举行俄中元首会晤，是俄中全方位发展两国关系、挖掘其真正无限潜力的重要且不可或缺的一部分。这是普京首次在出访前发表视频讲话。普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将一道积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。普京表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。同时，俄中友谊不针对第三方，而是追求和平和共同繁荣。
1: Приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в $200 миллиардов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставший уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая. Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно В такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все,

0: 俄罗斯总统普京19号正式开启今年对中国的首次访问。访问前夕，普京向中国人民发表了视频致辞。
1: 普京在视频一开场就向中国人民问好。
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня.
1: 普京指出，25年前，俄中两国签署了睦邻友好合作条约，为两国和两国人民形成真正的战略互动和全面伙伴关系奠定了坚实的基础。当前，俄中关系达到了前所未有的高水平，两国相互理解、相互信任，在互利平等的基础上开展合作，在涉及两国根本利益问题上相互支持。
2: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение.То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией.